Ты пищица любимая, там ламы в воде чайки. Покрыть этот крышечку, по юзи, по дашке.